0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Trigger FM. Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Trigger FM, das Radio der freien Medien, immer unzensiert. Auf triggerfm.com.